твой голос. Наша антенна. Okay, okay, wait. Вейдь на кастинг radiokiss.fm.